0: это солнце и жара!
1: В Доброцен идти пора.
2: Нужно срочно закупаться.
0: Едем в Доброцен! Ура!
2: Продукты, товары для дома, отдыха и пикника ждут вас.
1: Доброцен. Значит, можно купить больше.

0: Тамьям бар. Фудтрак паназиатской кухни.
1: Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире. 8-923-663-103-2. Алтай FM Plus. Радио родного района. 102.4 FM. 102.4 FM.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Детей-изобретателей так много, что им даже посвящен специальный день в календаре всемирных праздников. И мир действительно многим обязан маленьким вундеркиндам. Так мороженое фруктовый лед изобрел 11-летний Фрэнк Эпперсон. По легенде, вечером мальчик забыл на крыльце стакан с содовой. Дело было зимой. Причем в стакане осталась палочка, которой содовый порошок размешивается в воде. 18 лет спустя, в 1923 году, подросший Эпперсон использовал свою находку в бизнесе и открыл торговлю замороженным лимонадом. 13-летняя школьница Мэлори Хьюмен из США изобрела лекарство от икоты. Это леденцы, в состав которых входит сахар и яблочный уксус. Игрушечный самосвал изобрел и даже запатентовал идею в 1936 году 6-летний Роберт Пэтч. Он нарисовал игрушку, чтобы отец сделал ему точно такую же. Конечно, самосвалы на тот момент уже существовали, но таких игрушек еще не было. 12-летний Максим Лема из Львова создал робота, выполняющего функции инженеров БТИ, замерщиков. Робот сканирует помещение, замеряет площадь, составляет план и с помощью радиосигнала передает данные на компьютер.
1: Бытовые истории.

0: Нет таких морей, таких архипелагов, нет таких портов вблизи или вдали. Где б мы ни носили наших флагов, мы морские жители земли. Как бы ни болтало нас, как бы ни качало, мы плывем над рыбами от звезды к звезде. Море начинается у родных причалов, море не кончается нигде. Море начинается у родных причалов, море не кончается нигде. Ждем добро на вход, ждем добро на выход, ждем своих невест, жен и матерей. Но не ждем ни милости, ни выгод у разбушевавшихся морей.
1: На Алтае 8 часов утра.

Дорогие друзья, приветствую вас. Я автор песен, исполнитель, заслуженный артист России Борис Шварцман. Слушайте мои песни в Республике Алтай в эфире Алтай FM. Желаю всем добра и счастья. Всего самого хорошего.

0: «Зарядка».
1: Доброе утро, дорогие радиослушатели! Мы начинаем утреннюю гимнастику для учителей. Итак, начнем с простых упражнений. Сядьте на кровати и запрокиньте голову назад. Подумайте о вилле, яхте и машине. Закатайте губу. Снова подумайте о вилле, яхте и машине. Снова закатайте губу. Раскатайте губу, закатайте губу. Закончили упражнение. Теперь встаньте и представьте, что вы уронили на пол указку, нагнулись и взяли указку, выпрямились, подняли указку, да тут еще и мел валяется. Нагнулись и взяли мел, выпрямились, подняли мел. Закончили упражнение.
0: Утренняя зарядка.
1: Сейчас переходим к упражнению под названием «Ищем книгу на нижних полках». Для этого примите упор лежа, сгибаем руки в локтях и ищем книгу на нижней полке. Выпрямляем руки и ищем книгу на предпоследней полке. Выполняйте это упражнение 10 повторений. Теперь переходим к легкому бегу на месте. Постепенно начинаем ускорять бег. Опаздываем на автобус, ускоряемся. До начала урока 5 секунд, еще больше ускоряемся. После школы нужно магазин, очень сильно ускоряемся. Прибегаем домой, валимся уставшие на диван. Закончили упражнение. Заканчиваем гимнастику и переходим к водным процедурам. Всего вам доброго.
0: Утренняя зарядка.
2: Этот день тому назад.
3: 3 июля в 1608 году основан форт Квебек. В 1830 году началась оборона Гагр в ходе Кавказской войны. В 1885 году Карл Бенц провел первое испытание своего автомобиля. В 1916 году состоялся суд по делу о катастрофе лайнера «Титаник». В 1944 году Минск освобожден от немецко-фашистских захватчиков.
2: Этот день тому назад.
4: Век коллективизации. Каждый большевик имеет право на личный радиоприемник. В широкие массы...
5: Владимир Ильич был неплохим оратором. Но он ничего не понимал в рекламе.
6: Реклама на радио. Очень эффективно, очень выгодно. Выбери радио.
7: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.

0: Приезжайте, будет вкусно.
1: Фудтрака, один пункт назначения. Вкусно поесть, вкусно поесть.
2: Предлагаю спецтехнику в аренду. Экскаватор-погрузчик 4500 рублей в час. Кран-манипулятор 3000 рублей в час. Самосвал КАМАЗ минимум 2 часа аренды. Щебень, песок, земля. Копка ям, планировка участков, прокладка водопровода и сливных труб. Продаем кольца ЖБИ диаметром 1 метр, 1,5 и 2 метра. Арматура от 6 до 12 миллиметров. Сибит. Звоните 8-913-697-50-96, 8-913-998-85-06. Работаем по Чемальскому району.
3: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2. В эфире «Алтай-ФМ». Красногорский район. 101,1 FM. Чемальский район. 102,4 FM.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: По какой причине зрачки у коз прямоугольной формы? Обычно они напоминают горизонтально расположенные прорези. Однако, когда зрачки расширяются, то их форма трансформируется в прямоугольную. За счет этого у коз расширяется угол обзора до 340 градусов. Вот такой подарочек природы. Если сравнивать, например, угол обзора зрения у человека, то он варьируется в пределах 160-180 градусов без поворота головы. Зрачки прямоугольной формы имеют не только козы, но и другие степные животные, пасущиеся на пастбищах. Зрачки с такими характеристиками помогают животным ориентироваться в местах, где равнинный рельеф, так как увеличивают угол обзора. Так легче искать пропитание, да и подобраться к таким животным незаметно очень сложно. Приближение хищников или другой опасности они заметят первыми. Аналогично же зрачок прямоугольной формы имеется и у осьминога. Так распорядилась все та же природа и поработала эволюция.
1: Бытовые истории.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Книги в том виде, в каком мы их знаем, появились только в средние века. Папирус, свернутый в трубочки, заменял их. Листы папируса склеивались вместе и свертывались в свитки. Жители Рима называли их «волюмен». Отсюда и пошло английское слово «волюм», то есть «том». К середине 15 века папирус был вытеснен пергаментом. Его делали из кожи овец и коз, а самый тонкий пергамент получали из телячьей кожи. На одной стороне писали текст, затем нарезали листы одного размера и скрепляли их с помощью кожаных ремней. Таковы были первые книги, если мы можем их так назвать. Но книги, которые хоть отдаленно напоминали современные, появились позже. Четыре куска пергамента складывали

0: пополам. Из каждого выходило как бы два листа. Затем их вкладывали один в другой. В сумме получалось 8 листов или одна секция. Готовые секции отправляли писцу. Он разъединял листы и работал над каждой страницей отдельно. Затем переплетчик сшивал каждую секцию бечевками по линии сгиба. Концы бечевок продевались через отверстия в деревянных обложках, на которые приклеивали большой кусок кожи, закрывая им сгибы секций. Готовые книги украшались, бережно хранились и стоили невероятно дорого.
1: Бытовые истории.

0: солнце, пляж.
1: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
2: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
1: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.

0: Ямбар. Фудтрак паназиатской кухни.
1: Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в чимальском эфире. 8 923 663 103 и 2.

0: Все хорошее дается очень большой ценой. Все самое лучшее дается просто так. Алтай.
1: Закрой глаза, все постепенно. И тебя тут никто не заменит. Утро подарит нам это мгновение. И холода за окном не помеха. Пока мы здесь, в теплой постели. Волосы волнами по твоей шее. Касания трепетны и безмятежны. Мы, видимо, нашли то, что долго хотели. Здесь нас не найдут проблемы. Только ты и я в этом мире. Время застынет на этом моменте. Все, что имею, я отдам тебе. Пальцы сжимаются крепко-крепко. Это все, что нужно мне. Готов убежать за тобой на край света, чтобы еще раз по-новому все попасть.

0: Зарядка. Доброе утро, дорогие радиослушатели. Мы начинаем утреннюю гимнастику для учителей. Итак, начнем с простых упражнений. Сядьте на кровати и запрокиньте голову назад. Подумайте о вилле, яхте и машине. Закатайте губу. Снова подумайте о вилле, яхте и машине. Снова закатайте губу. Раскатайте губу. Закатайте губу. Закончили упражнение. Теперь встаньте и представьте, что вы уронили на пол указку. Нагнулись и взяли указку. Выпрямились, подняли указку. Да тут еще и мел валяется. Нагнулись и взяли мел. Выпрямились, подняли мел. Закончили упражнение.
1: Утренняя зарядка.
0: Сейчас переходим к упражнению под названием «Ищем книгу на нижних полках». Для этого примите упор лежа, сгибаем руки в локтях и ищем книгу на нижней полке. Выпрямляем руки и ищем книгу на предпоследней полке. Выполняйте это упражнение 10 повторений. Теперь переходим к легкому бегу на месте. Постепенно начинаем ускорять бег. А опаздываем на автобус, ускоряемся. До начала урока 5 секунд, еще больше ускоряемся. После школы нужно в магазин, очень сильно ускоряемся. Прибегаем домой, валимся уставшие на диван. Закончили упражнение. Заканчиваем гимнастику и переходим к водным процедурам. Всего вам доброго.
1: Утренняя зарядка.
2: Лучшие инструментальные хиты.

0: Я волком бы выгрыз бюрократизм. К мандатам почтения нету. К любым чертям...
1: Маяковский был неплохим копирайтером, но он ничего не понимал в рекламе.
2: Реклама на радио. Очень эффективно, очень выгодно. Выбери радио.
3: Предлагаю спецтехнику в аренду. Экскаватор-погрузчик – 4500 рублей в час. Кран-манипулятор – 3000 рублей в час. Самосвал КАМАЗ – минимум 2 часа аренды. Щебень, песок, земля, копка ям, планировка участков, прокладка водопровода и сливных труб. Продаем кольца ЖБИ диаметром 1 метр, 1,5 и 2 метра. Арматура от 6 до 12 миллиметров. Сибит. Звоните 8-913-697-50-96, 8-913-998-85-06. Работаем по Чемальскому району.

0: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25, 8-903-991-76-25. Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире. 8-923-663-103-2.
1: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
2: Бытовые истории.
3: Кто из нас не слышал о персидских коврах? Самый древний их экземпляр был изготовлен еще в 5 веке до нашей эры. Персидские ковры всегда отличались практичностью и красотой и стали известны во всем мире. Золотым временем в истории создания персидских ковров считается 15-17 века. Именно тогда происходит совершенствование техники их изготовления, особенности узоров, по которым можно определить мастерскую или город производства конкретного коврового изделия. Технологии изготовления ковров, которые применяли персидские умельцы, со временем начали использовать и в других странах. В связи с этим изменились расцветки и материалы, из которых их изготавливали. В рисунках начали проявляться национальные особенности, узоры, однако ковры стоили очень дорого, поскольку производились исключительно вручную. Со временем процесс изготовления был автоматизирован, появились первые ковротканные машины. А с появлением синтетических материалов стоимость таких ковров существенно снизилась, и они стали доступными каждому. Однако все это не вытеснило технологию изготовления ковров вручную. Каждый такой ковер имеет свою индивидуальность и очень высоко ценится.
2: Бытовые истории.

0: Доброцен идти пора.
1: Нужно срочно закупаться.
2: Едем в Доброцен! Ура!
1: Продукты, товары для дома, отдыха и пикника ждут вас.
0: Доброцен. Значит, можно купить больше.
3: А ты уже побывал в том ямбар на Алтае?

0: фудтрак паназиатской кухни.
1: Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в чимальском эфире. 8 923 663 103 и 2.

0: походы, отец не ходил, сын-богатырь был с ним. Ловким и храбрым рос Бабырган, а как же наследный хан? А когда хан и сын возвращались домой, ведь правителям нужен покой. Сотни красавиц окружали их, мужчин своих дорогих. Красочно девушки узоры плели, в косы пряли цветы, пели песни и хороводы вели, и роскошные ткали ковры. И шутили часто над братом они, просто так, женский трёп. Обижался за это Бабырган на них и скрывался в дебрях трущоб. Но однажды шутки красавиц и сестер стали слишком остры. Осерчал Бабырган, как стрела метеор, высоко над землей воспарил. Далеко улетел и упал среди равнин, где Катунь потихоньку бурлит. Одинокой горой навеки застыл и лицом прямо в небо глядит. Много лет и веков минуло с тех пор, горы оделись в лёд. В тень ушли имена почти всех сестер, а гора Бабырган живет.
1: Слушайте музыку в оригинале. Не покупайте суррогаты.

بلاده Чимали полдень.

0: В эфире средства массовой информации Алтай-ФМ+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ, 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Лучше.
2: Лучше.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Что такое купальная машина? Это популярное в 18-19 веках приспособление для купания на океанских или морских пляжах, позволявшее мужчинам и женщинам купаться, сохраняя правила приличия тех времен. Они представляли собой крытую повозку с деревянными или брезентовыми стенками. Человек заходил в повседневной одежде в купальную машину на берегу. В ней он переодевался в подходящий для водных процедур костюм. Затем машина спускалась в воду с помощью лошадей. На популярных курортах для этих целей даже были проложены рельсы. В воде машина разворачивалась так, чтобы с берега купальщика не было видно. Такие машины часто оборудовались флажком, который поднимался купальщиком как сигнал готовности возвратиться на берег. В начале 20 века, после того, как были разрешены смешанные пляжи, купальные машины стали исчезать. По привычке ими еще пользовались пожилые люди. Некоторые купальные машины сохранились на пляжах до наших дней и используются в качестве пляжных кабинок.
1: Бытовые истории.

0: Этот день тому назад.
1: 3 июля в 1608 году основан форт Квебек. В 1830 году началась оборона Гадр в ходе Кавказской войны. В 1885 году Карл Бенц провел первое испытание своего автомобиля. В 1916 году состоялся суд по делу о катастрофе лайнера «Титаник». В 1944 году Минск освобожден от немецко-фашистских захватчиков.
0: Этот день тому назад.
2: Век коллективизации. Каждый большевик имеет право на личный радиоприемник. В широкие массы...
3: Владимир Ильич был неплохим оратором. Но он ничего не понимал в рекламе.
4: Реклама на радио. Очень эффективно, очень выгодно. Выбери радио.
5: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.

0: здесь каждый день. Приезжайте, будет вкусно.
1: Фудтрак, один пункт назначения. Вкусно поесть, вкусно поесть.
2: Предлагаю спецтехнику в аренду. Экскаватор-погрузчик 4500 рублей в час. Кран-манипулятор 3000 рублей в час. Самосвал КАМАЗ минимум 2 часа аренды. Щебень, песок, земля, копка ям, планировка участков, прокладка водопровода и сливных труб. Продаем кольца ЖБИ диаметром 1 метр, 1,5 и 2 метра. Арматура от 6 до 12 миллиметров. Сибит. Звоните 8-913-697-50-96, 8-913-998-85-06. Работаем по Чемальскому району.
3: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103 и 2.

0: информационное сообщение.
1: Документом, удостоверяющим личность гражданина Российской Федерации, является банкнота у 500 рублей, вложенная в любой другой документ, не являющийся документом, удостоверяющим личность гражданина Российской Федерации. Вот, смотри, вот это вот мы с женой на дате. Весной, 1 мая. А вот здесь вот, здесь вот, здесь, это вот тоже возле дачи, но там вот на берегу реки. А вот здесь вот.

0: Вот это что за фотография?
1: А, и это сосиска в тесте.
0: Какая сосиска? Тут же мужик какой-то.
1: Не какой-то, это мой тесть.
0: А сосиска?
1: А сосиска в тесте. Сожрал он ее.

0: объявление. На улице Масерова завелась ненасытная жертва. Маньяки, будьте осторожны. На приеме у врача.
1: Так, так, значит, голубчик, вот, значит, вам таблеточки.
2: Не-не-не-не, я их пить не буду, не.
1: Что такое?
2: Почему? У меня от вас их таблеток, доктор, всегда больничный быстро заканчивается.

0: Белорусская народная примета.
1: Если ласточки летают низко, привяжите к ним плуг, пусть пашут.
2: В Чимале 16 часов 30 минут.

0: солнце, пляж.
1: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
0: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
1: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.

0: Луз нельзя, улица Центральная, 70. Работаем ежедневно с 10 утра до 9 вечера. Том-ям-бар, фудтрак паназиатской кухни.
1: Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире. 8-923-663-103-2.
2: Лучшие инструментальные хиты.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Еще в начале 20 века авиатор оказывался в воздухе один на один с самолетом. Он не мог переговариваться ни с другими летчиками, ни с наземными службами. В начале Первой мировой войны связь между армейскими подразделениями осуществлялась в основном с помощью телеграфных линий. Однако зачастую артобстрелы или танки выводили их из строя. Нужно было что-то предпринимать. Выходом стала беспроволочная связь. Соответствующие исследования велись в Бруклинде и Бикин-Хилле. К концу 1916 года там достигли серьезных успехов. Первые попытки установить радиотелефоны на самолеты закончились неудачей, так как шум мотора создавал множество помех. Позже эту проблему решили, создав шлем со встроенным микрофоном и наушниками. Благодаря этому гражданская авиация в послевоенные годы взлетела на новую высоту. А жесты и крики, с помощью которых авиаторам приходилось выходить на связь, ушли в прошлое.
1: Бытовые истории.

чёрта на диване. Даже если попрошу, не наливай мне. Уникально, на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Всё слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

0: Чимали, 17 часов.
1: Слушайте нас в интернете. Наш адрес altafm.rf.

Алтай FM Plus. Радио родного района. 102.4 FM. 102.4 FM.

0: Я волком бы выгрыз бюрократизм. К мандатам почтения нету. К любым чертям...
1: Маяковский был неплохим копирайтером, но он ничего не понимал в рекламе.
2: Реклама на радио. Очень эффективно, очень выгодно. Выбери радио.
3: Предлагаю спецтехнику в аренду. Экскаватор-погрузчик – 4500 рублей в час. Кран-манипулятор – 3000 рублей в час. Самосвал КАМАЗ – минимум 2 часа аренды. Щебень, песок, земля. Копка ям, планировка участков. Прокладка водопровода и сливных труб. Продаем кольца ЖБИ. Диаметром 1 метр, 1,5 и 2 метра. Арматура от 6 до 12 миллиметров. Сибит. Звоните 8-913-697-50-96, 8-913-998-85-06. Работаем по Чемальскому району.

Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25, 8-903-991-76-25. Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире 8-923-663-103-2.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Покажется странным, но эра освоения космоса началась в 16 веке. Один из первых эскизов многоступенчатой ракеты был представлен в 1556 году в книге военного техника Конрада Хааса. В 17 веке рисунок с изображением ракет был опубликован в труде военного инженера и генерала от артиллерии Казимира Семеновича «Великое искусство артиллерии. Часть первая», напечатанном в 1650 году в Амстердаме. На нем трехступенчатая ракета, в которой третья ступень вложена во вторую, и обе они вместе в первую ступень. В головной части помещался состав для фейерверка. Ракеты были начинены твердым топливом, порохом. Это изобретение интересно тем, что оно более 300 лет назад предвосхитило направление, по которому пошла современная ракетная техника. Несмотря на то, что в технических деталях ракетостроение пошло во многом по другому пути, сама идея многоступенчатой ракеты и сегодня остается актуальной.
1: Поехали! Бытовые истории.

На Алтае 23 часа. Алтай FM Plus. Радио родного района 102.4 FM.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Из чего делают духи? Такие цветы, как розы, фиалки, жасмин, нарциссы и апельсиновый цвет используются сегодня для приготовления духов. Древесина кедра и сандалового дерева, листья лаванды и перечной мяты, листья герани, фиалковый корень и корень имбиря также применяют в парфюмерии. Древние люди изготавливали духи из цветов, извлекая эссенцию с помощью воды. Этот процесс получил название «анфлераж» или «извлечение из цветов ароматических веществ». В деревянные рамы помещали кусочки стекла и клали сверху слой очищенного свиного сала. Это приспособление покрывали лепестками и накладывали одно на другое. Лепестки сменяли до тех пор, пока очищенное сало не впитает нужное количество эссенции. В современном методе получения эссенции используют особо чистый растворитель, извлеченный из нефти. Его пропускают через свежие лепестки, пока он не пропитается маслом. Затем растворитель убирают, а духи очищают с помощью спирта.
1: Бытовые истории.

0: солнце и жара.
1: В Доброцен идти пора.
2: Нужно срочно закупаться.
0: Едем в Доброцен. Ура!
2: Продукты, товары для дома, отдыха и пикника ждут вас.
1: Доброцен. Значит, можно купить больше.

0: Ям Ям Бар. Фудтрак паназиатской кухни.
1: Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в чимальском эфире. 8 923 663 103 и 2.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Термос далеко не единственная вещь, изобретение которой не было самоцелью, а получилось как побочный эффект. Джеймс Дьюар занимался проблемой долговременного хранения сжиженных газов – азота, кислорода, водорода. Дьюар изготовил сосуд в виде колбы с узким горлом. Для улучшения термоизоляции внутреннюю часть колбы ученый покрыл тонким слоем серебра. Так, в 1898 году получилась конструкция, которую благодарные физики до сих пор называют сосудом Дьюара. Немец Рейнольд Бергер быстренько смекнул, что из этого открытия можно извлечь немалую коммерческую выгоду. В 1904 году он развернул компанию по выпуску вакуумной фляжки, дополнив сосуд Дьюара крышкой-стаканчиком и герметичной пробкой. Таким образом, берлинский производитель стеклянных инструментов стал создателем первого в мире термоса.
1: Бытовые истории.

0: В эфире средства массовой информации «Алтай-ФМ+». Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ, 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушайте свежее.

я называю другом смело. В этой жизни много непройденных троп. Сами выбираем мы свои маршруты, вытирая рукавом намокший лоб. Мы идем к своим вершинам, это круто.

0: я стою на твоем берегу.
1: Слушайте музыку в оригинале. Не покупайте суррогаты.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Если составлять список наиболее известных изобретений за последние несколько веков, то среди авторов их будет очень мало женщин. Причем дело не в том, что женщины не умеют изобретать или у них нет творческой жилки. Возьмем, к примеру, случай Сибиллы Мастерс, женщины, которая жила в американских колониях. Понаблюдав за работой индийских женщин, она придумала новый способ превращать кукурузу в кукурузную муку. Сибилла поехала в Англию для того, чтобы получить патент на свою идею. Однако по действующим тогда законам женщинам запрещалось иметь свою собственность, в том числе и интеллектуальную. Такая собственность, как правило, принадлежала либо отцу женщины, либо ее мужу. В 1715 году патент на ее изобретение все же был выдан, но в документе было указано имя ее мужа. Мэри Кис была первой американской женщиной, которая зарегистрировала патент на свое имя. В 1809 году она разработала способ плетения соломенных шляпок, что было экономическим благом для Новой Англии. Получив документ на свое имя, Мэри тем самым открыла путь другим женщинам-изобретателям к возможности патентовать свои идеи. И женщины не замедлили этим воспользоваться. И мы не раз об этом вспомним.
1: Бытовые истории.

Для этого мы отвечаем, что это такой крестьянин, который не эксплуатирует своего труда, не живет.

В эфире Алтай-ФМ. Красногорский район 101.1 FM. Чимальский район 102.4 FM.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Метрополитен – это название принято во многих странах мира, но произошло оно от названия торговой марки. Первая подземная железная дорога была построена в 1863 году компанией Metropolitan Railway, что буквально означало «столичная железная дорога». Интересно, что в самой Англии это слово не приобрело нарицательного значения, а для обозначения метро используется слово «underground», то есть «подземка». Нарицательное значение впервые появилось в Париже, так как парижская компания, которая занималась постройкой железных дорог, также имела в названии слово «метрополитен», что означало «столичный». Постепенно это слово сократилось до метро и распространилось по Франции, а затем и во всех государствах Европы, в том числе и в России.
3: Осторожно, двери закрываются.
1: Бытовые истории.

0: солнце и жара.
1: В Доброцен идти пора.
2: Нужно срочно закупаться.
0: Едем в Доброцен. Ура!
2: Продукты, товары для дома, отдыха и пикника ждут вас.
1: Доброцен. Значит, можно купить больше.

0: без нельзя. Улица Центральная, 70. Работаем ежедневно с 10 утра до 9 вечера. Том-ям-бар. Фудтрак паназиатской кухни.
1: Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в чимальском эфире. 8 923 663 103 и 2.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Логарифмической линейке стукнуло уже 3 с лишним сотни лет, и большую часть этого срока, до самых 1980-х, она была главным оружием математиков, физиков, инженеров. В общем, всех, кому нужно вести много расчетов, ведь она позволяет выполнять несколько математических операций, в том числе умножение, деление чисел, возведение в степень, чаще всего в квадрат и куб, вычисление квадратных и кубических корней, вычисление логарифма, потенцирование, вычисление тригонометрических и гиперболических функций и некоторые другие операции. Если разбить вычисление на 3 действия, то с помощью логарифмической линейки можно возводить числа в любую действительную степень и извлекать корень любой действительной степени. Одна из главных проблем логарифмической линейки – конфликт между длиной и точностью. Чем она длиннее, тем точнее. Но тогда страдает компактность. Одно из решений – свернуть линейку в круг. Так появились круговые логарифмические линейки. Если круговой шкалы по-прежнему маловато, ее можно свернуть в спираль. Так можно получить очень длинные, а значит точные логарифмические линейки приемлемых размеров. Другой путь – завернуть шкалу линейки по спирали по цилиндру. В 1970-х наступила эпоха электронных калькуляторов, и логарифмические линейки начали уходить в прошлое. Не сразу, но постепенно.
1: Бытовые истории. Три часа.

В эфире Алтай-ФМ. Красногорский район 101.1 FM. Чимальский район 102.4 FM.

0: Лето, солнце и жара.
1: В Доброцен идти пора.
2: Нужно срочно закупаться.
0: Едем в Доброцен. Ура!
2: Продукты, товары для дома, отдыха и пикника ждут вас.
1: Доброцен. Значит, можно купить больше.
3: А ты уже побывал в том ямбар на Алтае? Азиатские блюда...

0: фудтрак паназиатской кухни.
1: Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в чимальском эфире. 8 923 663 103 и 2.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Сегодня трудно в это поверить, но докторская колбаса изначально создавалась именно в медицинских целях. В 1935 году во ВНИИ мясной промышленности СССР по заданию партии разработали новый диетический продукт. Это была колбаса, которую стали включать в рацион больных, поправляющих здоровье после длительного голодания. Когда рецепт был готов, колбасу, конечно же, намеревались назвать сталинской, но позже на всякий случай передумали и присвоили продукту медицинское название. Колбасу докторскую, конечно же, сразу стали производить в соответствии с требованием ГОСТа, согласно которому в 100 килограммов продуктов входили 25 килограммов натурально жилованной говядины высшего сорта, 70 килограммов натуральной полужирной жилованной свинины, 3 куриных яйца, 2 килограмма сухого коровьего молока, цельного или обезжиренного. В эту молочную мясную основу добавляли пряности и консерванты, чуть более 2 кило пищевой поваренной соли, 7 с небольшим граммов нитрита натрия, 200 граммов сахара, песка или глюкозы и 50 граммов молотого мускатного ореха или кардамона.
3: У вас случайно колбасы с собой нет?
4: Есть, только докторская.
3: Была докторская, стала любительская.
4: А что это?
3: Снотворная.
1: Бытовые истории.

0: солнце и жара.
1: В Доброцен идти пора.
2: Нужно срочно закупаться.
0: Едем в Доброцен. Ура!
2: Продукты, товары для дома, отдыха и пикника ждут вас.
1: Доброцен. Значит, можно купить больше.

0: Ям Ям Бар. Фудтрак паназиатской кухни.
1: Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в чимальском эфире. 8 923 663 103 и 2.

0: Чузголотые борода слушают.
1: А поставьте, пожалуйста, Николая Баскова.
0: 7 минут.
2: Басков! Басков! Встать! Встать! Встать, я сказал!
0: Все, он стоит.
1: Большое человеческое вам спасибо.

6 часов. Алтай. Лучшие инструментальные хиты.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Циркулярная пила. В конце 18 века появилась протестантская религиозная секта, известная как шейкеры. Главными ценностями этой секты была коммунальная жизнь, равенство между полами и тяжелая работа. Табита Бэббит жила в шейкерском сообществе в Массачусетсе и работала ткачихой. Но в 1810 году она придумала способ облегчить нагрузку в работе для своих братьев. Она заметила, что мужчины пилят бревна специальной пилой с двумя ручками, которые нужно тянуть то вперед, то назад. Хотя нагрузка на обоих мужчин была одинаковая, бревна распиливались только тогда, когда пила двигалась вперед, а при обратном движении с бревном ничего не происходило. Бэббит подумала, что это пустая трата энергии, и создала прототип циркулярной пилы, которая позднее стала использоваться в лесопильной промышленности. Она придумала пилу с круговым лезвием, поэтому каждое движение имело смысл. Однако из-за заповедей общины шейкеров Бэббит не стала получать патент на свое изобретение.
1: Бытовые истории.

зарядка. Доброе утро, дорогие радиослушатели. Мы начинаем утреннюю гимнастику для лентяев. Итак, вы лежите на кровати, ноги на ширине кровати. Начнем с поворотов головы. Подумайте о повороте головы направо. Подумайте о повороте головы налево. Подумайте о повороте направо, теперь налево. Закончили думать об упражнении. Дотянитесь до будильника левой рукой. Дотянитесь до будильника правой рукой. Дотянитесь левой рукой, теперь правой. Выключили будильник, закончили упражнение. Утренняя зарядка. Теперь сядьте на кровати, ноги на ширине плеч. Попытались попасть в тапочку левой ногой. Попытались попасть в тапочку правой ногой. Попытаемся попасть левой, теперь правой. Одели тапочки, закончили упражнение. Перебороли себя и встали. Передумали и сели. Напряглись и встали. Опять передумали и сели. Заставили себя и встали. Закончили упражнение. Теперь тащим свое тело в ванную и переходим к водным процедурам. Утренняя зарядка.

0: тому назад.
1: 4 июля в 1776 году подписана Декларация независимости США. В 1900 году из Кронштадта на поиски мифической земли Санникова вышла экспедиция Эдуарда Толя. В 1957 году состоялся первый полет пассажирского самолета Ил-18. В 2007 году российский город Сочи выбран столицей зимней Олимпиады 2014.
0: Этот день тому назад.
2: Век коллективизации. Каждый большевик имеет право на личный радиоприемник в широкие массы.
3: Владимир Ильич был неплохим оратором, но он ничего не понимал в рекламе.
4: Реклама на радио очень эффективна, очень выгодна. Выбери радио.
5: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.

0: приезжайте, будет вкусно.
1: Предлагаю спецтехнику в аренду. Экскаватор-погрузчик – 4500 рублей в час. Кран-манипулятор – 3000 рублей в час. Самосвал КАМАЗ – минимум 2 часа аренды. Щебень, песок, земля, копка ям, планировка участков, прокладка водопровода и сливных труб. Продаем кольца ЖБ диаметром 1 метр, 1,5 и 2 метра. Арматура от 6 до 12 миллиметров. Сибит. Звоните 8-913-697-50-96, 8-913-998-85-06. Работаем по Чемальскому району.
2: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2. В эфире Алтай-ФМ. Красногорский район 101.1 FM. Чемальский район 102.4 FM.

0: солнце, пляж.
1: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
0: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
1: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.
2: А ты уже побывал в том ямбар на Алтае?

0: бар, фудтрак паназиатской кухни.
1: Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире. 8-923-663-103-2.
2: Музыка для тех.